Скоре баше се внашива, от снеби снищи дал цурави се, чем ты сховел твой.